передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Дорогие друзья, мы прерываем наше вещание для прямого включения из Рио-де-Жанейро. В эти минуты там проходит матч по теннису между двумя сильнейшими ракетками мира – россиянкой Анной Волобуевой и Майклом Форстером. Да-да, вы не ослышались. Впервые в истории тенниса женщина играет против мужчины в одиночном разряде. Итак, Рио-де-Жанейро.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Чиплдук. Шо горите?

0: вспоминаем на радио Чипальдук.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипальдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Родственницу Бараком Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему своя жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности страной народностью, Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента Российским футбольный союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнуть соглашением с национальной командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинка. Написать корреспондентах.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио Чипльдук.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

0: straight to hell.
1: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
2: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Великобритания, Лондон. Вечер пятницы. Клерки крупных банков и финансовых корпораций расслабляются в конце тяжелой трудовой недели в одном из любимых пабов в районе лондонского Сити.
2: Thank you.
3: Try that now, Jack.
4: Wonderful.
2: May I have one beer, please?
4: Splendid.
5: Yeah, yeah. See you around, the boys.
6: You change that.
5: Bye-bye.
7: Hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah, child, the way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you sting. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Oh.

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Не позвонила, не открыла и не спала. Почти душила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Поцеловала, обнимала, после развела. Почти любила, но забыла про твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, муа, муа. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, мама, попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Мо, мо, мо, мо, мо. Я не права.
2: Мы приносим свои извинения за неправильную передачу сигналов точного времени на радио Чипльдук.

0: Cipălduc Ашкумук.
1: Cipălduc Ашкумук.
0: Правильно.
1: Cipălduc Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Cipălduc навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурке экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

Не лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

0: Минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.
1: Bakugira ngo bahimbishe ugasanga n'inzu barayisituye kubera izo nzahawe.
2: Umucamanza Kanyange Maria asaba abanyagihugu yuko bokundana, kuko ngo mu manza nyinshi usanga umwana aburana na se wabo, akandi kamo nuko uguze itongo yotohoza mu muryango agira agurire itongo kugira ngo ntihazobe ingorane, kuko ashobora guhakwa kubura amahera n'itongo.
0: Это была минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего? Сейчас.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов – Калмыкии.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, Битцевский лесопарк, Песенная поляна. Воскресенье, 16:32. Несколько групп ветеранов народного песенного движения душевно самовыражаются в вокально-инструментальном жанре.

0: миленький в кабак.
1: Опять не так.
2: Старые русские, я свободна.
3: Напоминаю, мы находимся в Битцевском лесу, на хорошо известной знатокам поляне песен, культовом месте сбора певческих талантов. На огромной поляне тут и там живописно раскинулись группы молодежи 20 века, состязающиеся в своем мастерстве и на память воссоздающие музыкальную атмосферу минувших лет. По вашим заявкам в их исполнении звучат ваши любимые.

0: Фраза дня.
1: Яблонька от пенька недалеко падает.

0: Кино. Как это делается?
1: Грамотно и разборчиво произносить текст очень важно, когда человек рассказывает о кино или делает синхронный перевод. Учиться этому надо с детства. Послушайте, как мальчик Боря в свои 3 годика осваивает профессию синхронного переводчика с взрослого на детский. Руководитель курса, мастер художественного слова, папа Бори, Борис Старший. Ну, естественно, на первом подготовительном курсе обучения речь идет о любимых мультиках.
2: Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух.
3: В мультике Винни-Пух?
4: В мультике Винни-Пух?
3: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
4: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
3: Евгений Леонов. Его голос ускорили. Записали быстрее. А если замедлить, то можно услышать... Обычный голос этого замечательного актера. Молодец, Давидка.
4: Все, поработали. Так, теперь нам надо что-нибудь посмотреть.
1: После просмотра шедевров мирового кино, по итогам обучения, будущий киновед и синхронист Борис-младший получает лицензию на право выступать с лекциями об истории мультипликации в детских садиках города. А возможно, и выезжать за рубеж на международные кинофестивали.
4: Лу-лу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: You've been listening to The Funky Junkie.
1: Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

В эфире радио «Чипальдук» прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.

0: На радио Чипыльдук новости не стареют.
1: Новостью дня у радио Чипыльдук.
0: Новостями днюк сейчас была проведет диктору Кири Каневским. На эфир радио Чипыльдука для вам.
2: Бюджет у России потеряет от 40 до 150 миллиардами рубль. Это произойти из-за тем, что начнутся недопоступания таможенными пошлинах. Верхнему уровню инфляции 6,1%. Тем не менее, доходами бюджету в течение ближайшего 3 лет составлять будут 0,7%. Спортом. У «Спартака» и «ЦСКА» осталось 2 дня для внесения изменений в списками игроку, заявлен для участия в Кубок УЕФА. Клубам, играющих в этом турнир, имеет правами зарегистрировать максимум по 3 новых футболистах. При этом, в соответствии с регламентом кубками УЕФА, общее число игроки, включенных в списков А, не можем быть больших 25-х, информируем корреспондентов «Спортами и Экспрессу» Александром Ребровыми.
0: Вы прослушали выпуск новостей при радио про Чипыльдук на Кире Каневского. Нашему эфиром продолжать мелодия музыкального плейлистом.

0: Радио Чипальдук. Старое доброе.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
2: А. Б.
3: В.
4: Г.
1: Д.
5: Е.
1: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

Мы продолжаем прослушивание списка 149 миллионов самых бедных людей России, любезно предоставленного нам журналом Forbes.

0: турист.
1: Вы слушаете опубликованный журналом Forbes список примерно 149 миллионов самых бедных людей.

Мы передавали начальную часть списка 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России, опубликованного в последнем номере журнала Forbes. Продолжение читки списка слушайте завтра в это же время в алфавитном порядке.

0: Шоу.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Мысль номер 4. Если бы деревья умели кричать, хватило бы у нас жестокости их рубить? Возможно, что и хватило бы, если бы они кричали непрерывно и без должных на то причин.
3: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

Это была минутка веб-радио Гаити на радио Чипльдук.

Чиплюк. И так будет с каждым.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует. —

И снова музыка на радио Чипльдук. Тему большой любви продолжает еще одна лирическая композиция для самых маленьких.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало 22-го сигнала соответствует началу точного времени.

0: Алексей Герман Старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провел, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать? Я на нее деньги пожал. Ну, возьми себе. Он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну, поищи какого-нибудь старичка. Он говорит, ну, как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было. Ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина, за нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Значит, уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю.
0: Алексей Герман Старший на радио Чапельдук.

0: В эфире новости. Группа социологов пришла к выводу, что в Дании люди ощущают себя счастливее, чем в любой другой стране. Глава команды исследователей Рональд Инглхарт предположил, что высокий результат Дании связан с тем, что эта страна, во-первых, мирная, а во-вторых, довольно богатая. Известная немецкая компания-производитель плюшевых мишек Steiff прекращает производство своей продукции в Китае. «Качество медвежат, произведенных в Китае, не удовлетворяет нашим требованиям», заявил коммерческий директор восточного сектора компании Мартин Фрехен. Японская фирма First Advantage начала принимать заказы на проведение церемоний бракосочетания в космосе. Доставлять брачующихся на высоту 100 километров будут специальные суборбитальные корабли. Космическая свадьба будет стоить около 2,3 миллиона долларов. А сейчас послушайте эти же новости в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гекзаметр Ньюс.
2: Кум королю будет каждый, кто в Данию въедет. Дания признана самой счастливой страною. Так порешила признать социологов группа. Счастье, когда все богато, спокойно и тихо. В Дании все это есть, потому там и счастье. Фирма немецкая Steiff прекращает в Китае плюшевых мишек творить и сдавать в магазины. Видишь ли, качество немцев устроить не может, так заявил их директор по имени Мартин. Плачут китайские дети в отсутствие плюша. Фирма японская First Advantage зовется. Свадьбу решила она проводить выше крыши. В космосе будет жених окольцован невестой. Стоить же это все будет 2 с лишним миллиона. Вот и подумай 100 раз, прежде чем разводиться.
1: Гекзаметр Ньюс.

В эфире радио «Чип и Льдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Я спешила, я летела к тебе. Я знала, что ты один. Рисовала, представляла себе сюжеты тех картин, где мы вместе, где нет мести моей. Теперь ты точно один. Непонятно как, но буду твоей безо всяких причин. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем.

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дуг.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: 11-го в 14 будут выбирать. Всего участвуют 19. Фаворитами стали 2. Они во всех 14. Но главным стало массовое. В то время как левые в другую маститую, сообщает корреспондент. Кражи и угоны – еще одна, заявил исполняющий обязанности. Всего по стране находится свыше 7. В прошлом году было 6. Они украли с мая по ноябрь, которые в соседних регионах, пишет.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

0: Последние 10 минут на радио Чипальдух звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Сергей, здрасте. Это такое есть радио «Чип и Льдук».
2: О, ха-ха-ха. Не ожидал.
3: Ну как можно не ожидать? Подать заявку и потом
4: это
3: не ожидать.
4: Это вы же оставляли заявочку?
2: Да, оставлял.
4: Ну, какие пожелания, там, требования, жалобы?
2: Блин, такой неподготовленный. Хотелось бы вообще, чтобы было больше такого мозгового сумасшествия.
3: Мозгового сумасшествия.
4: Ну, сейчас, мне кажется, в целом
3: у нас
4: зашкаливает мозг.
3: Да, для этого и радио не требуется.
2: Ну,
3: мы учтем ваше пожелание.
2: Которое поднимает настроение и пожелание, ну, чтобы всех было.
3: Да, учтем.
4: Все, чтобы всех было все. Вы что, чьих будете, откуда, куда? У нас какое-то сведение о вас.
2: Я сам чуваш, Чебоксар.
4: Чебоксары? А сейчас где?
2: А сейчас в Москве.
4: А что же покинули, когда пенаты?
2: Так вот жизнь сложилась, что условия не очень.
4: В Чебоксарах?
2: Да.
4: А тут каково?
2: Ну, тут в денежном чуть получше, но хочется еще больше. Вот я стараюсь.
4: А живете как?
3: Как я его понимаю?
2: Живу как? У меня жизнь вообще кардинально поменялась 1.5 года назад.
4: Так.
2: И я теперь живу один.
4: Ага. А жили с кем? Извините за вопрос, на который можно не отвечать.
2: Ой, не понял.
4: Понятно. Ну, хорошо.
3: Пропустили бестактный вопрос, и человек его даже и не понял, с кем. А нечего совать свой нос куда не надо.
4: Человек сказал, что неожиданно живет один.
3: Ну, жил и жил с кем надо, понимаешь? Но вы чебоксарские какие-то, чувашские традиции все-таки привносите какие-то, чтите что-нибудь такое чебоксарское?
2: Ну, наверное, нет такого кардинально прям именно чувашского. А вот
3: ну, не бесследно говоря, же ваша жизнь в Чебоксарах прошла.
4: Ну, Чебоксарах?
3: Да.
2: Ну, нет, конечно.
3: То есть чего вас можно идентифицировать. Вот идет человек по улице и может сказать...
4: Чебурашка,
3: да, этот из Чебоксара.
2: А, ну, не знаю, навряд ли.
3: Навряд ли.
2: Ну, знакомый увидит сразу, скажет, о, ну, тут мы вообще обычно в Москве собираемся все.
4: А у вас много чебоксарских?
2: Да, их очень много.
3: Отлично. Вот, видишь, как,
4: а вот Чебоксары, Чип и Льдук, есть какие-то общие вещи. Вот не потому ли стали слушать станцию Чип и Льдук, что она как-то вот фонетически...
3: Чебоксары,
4: как-то вот напоминала...
2: Это я как-то 3 года назад пришел к другу. Он занимался ремонтом во дворе. Там дом, что-то там, что-то строили. И что-то играет. Я такой, прикольно, необычно. Uh-huh. Вообще совершенно выбитый из всех жанров моих. Приличную музыку хоть можно послушать без рекламы, без ничего. И какие-то вставки непонятные. Я не знал, что это вставки. Я их слушал, такой офигевал. Что это такое ты слушаешь? Я спросил, он мне сказал, это Чип и Льдук. И все, с тех пор частенечко.
4: Отлично. А где работаете?
2: О, я работаю... А можно не говорить?
4: А, это хорошая фирма, кстати. В ней много работает народу. А можно не говорить, есть такая фирма.
2: Да, понятно. Я на заводе работаю, вот, системный администратор.
4: Ну, что же. Дело...
3: Мы же не будем уточнять, нет, где находится завод,
2: да,
3: что выпускает и зачем. Да,
2: да, выпускает всякую...
3: Детские коляски.
2: Ну, пусть будут детские коляски.
3: Шоколадки.
2: Вот. А, да, я вот как-то уже понял, что надоели мне эти компьютеры.
3: Угу.
2: Что-то как-то меняюсь.
4: И чего теперь?
2: Чего теперь? Не, ну я как бы я продолжаю работать, и у меня как бы свое хобби.
4: Ну-ка, так.
2: Детку различную.
4: Какое хобби у нас?
2: А, хобби в LED-подсветке адресными светодиодными лентами. Ну, самое банальное... на елку, допустим.
3: А-а-а.
2: И она светится необычно, а там куча всяких эффектов, все это управляется с телефона.
4: Но
2: это не только на елку, я, допустим, на велике гоняю, у меня на велике несколько лент приклеены.
4: А у вас какой-то эксклюзив, что ли? Личные разработки какие-то, что ли? Прям?
2: Или нет, про... не личные разработки. Это все использую свободное ПО, которое можно продавать. Ну, то есть, ну, не само ПО, а продукт, в котором вшита эта прошивка, можно продавать. То есть, ничего платить не надо.
3: А вот из лампочек, если...
2: Корпус я на 3D-принтере печатаю. Вот. Лампочки, а там адресные светодиодные ленты, это, я не знаю... Лучше зайдите на мою страничку, посмотрите, увидите. Там вот сразу все очень многие вопросы
4: отпадают.
2: Уходят.
3: А на фасаде, если вот надпись из этих полосочек, ленточек, чипыльдук, например, сделать, тоже это не проблема?
2: У меня есть матрица 16 на 16. Можно там бегущей строкой, допустим, сделать. Если вам нужно для чего-то это использовать для своих, то можно это вообще масштабировать. Две матрицы поставить уже, там, четыре матрицы, 32 на 32, грубо говоря, экран.
3: Ну, это мы так пока вот прикидываем, где, ну, интересно, бы, где интересно. Бы что-то такое учудить. Вот.
2: Вот, а подключение, я подключение делал всегда как бы под таким подходом, чтобы оно было универсальным. В него просто втыкаешь USB Type-C, то есть, ну, у многих телефонов, я не знаю, у устройств есть Type-C кабель.
4: Ну, да.
2: И все.
3: Ну, это уже нюансы.
4: Ну, хорошо, что мы очень рады. Да. Вот у нас, конечно, география, палитра из городов, родов деятельности, позитивных, флюид, большая. Так что спасибо, что слушаете радио Чипыльдук.
2: Привет, очень подняли мне настроение.
4: Товарищу, который вас подсадил на радио Чипыльдук.
2: Это ему Леха. Тоже.
3: Это всему Леха. Чебоксарскому сообществу, да, вашему привет тоже.
2: Спасибо, передам.
4: Ну все, Покедова, рады были вас слышать.
3: Поддерживайте нас, если
4: да,
3: что.
4: Да, кстати.
3: Мы вас вот эмоционально. Да. Да, но вам сейчас не до того, поэтому равно, когда-нибудь, да, когда вы лампочками...
2: Если вы хотите...
3: Когда получите заказ и всю Москву в лампочках, вот, так сказать, уже вот утопите, то тогда с этого гонорара нам что-нибудь подкиньте.
2: Что-нибудь подумаю.
4: Ну все, пока. Пока, спасибо.
3: Пока.
2: Пока-пока.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Саратовская область. Стадион «Химик». Фестиваль авиамоделистов. 17:37.

0: Літературні рецепти Жанни Цапліної.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Дурочка с маком. Глупую до невозможности девочку посыпать маком и пообещать ей все, что захочет. Съесть счастливую. Дурочка с маком.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Пытаемся соединиться с Монголией. Премьера просто, можно это сказать.
3: Такой гудок такой, как
2: но мы несколько раз пытались,
3: такой,
2: да. Монгольский гудок, далекий. Сколько там времени сейчас?
4: Ой.
2: Сейчас всю юрту поднимем на ноги, понимаешь? Алло.
5: Алло.
2: Михаил. Алло.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Это радио Чипульду к вам звонит.
4: Знакомое название?
5: Знакомое.
2: Сколько времени у вас там? Мы действительно, может, мы вас на ноги подняли в неурочный час?
5: У нас, ну, почти полночь, до 20.
2: Ну, извините, ради бога, мы... Не спите, да?
4: Радио Чипульдук является в
5: полночь. Я еще не сплю, да, ради такого события, конечно.
2: Какой город, какая местность Монголии? Это где вы?
5: У нас западная Монголия, город Хофт называется.
2: Хофт?
4: Хофт.
2: Видите, да. Как интересно. Там еще у нас слушателей не было, поэтому мы настолько рады, что появился тоже такой огонек, так сказать, светлячок, маячок в городе Хофт, Монголии. А вы как давно узнали про Чипульдук? Как давно вы с нами?
5: Да, честно говоря, чуть больше года. То есть мы думали, совсем недавно появились, может, пару лет. Поэтому так у меня друзья все слушают с удовольствием.
2: Ну, каждый вновь прибывший считает, что вот он только что открыл это радио, что оно образовалось буквально накануне. Ну, нам это приятно, значит, мы вечно молодые. Михаил, ну опишите нам, вот что сейчас перед глазами, какой вот горизонт вот этот монгольский, тучные стада домашнего скота или наоборот какие-то техногенные местность. Ландшафты, что там, какова она сегодняшняя Монголия?
5: Не, ну прям сейчас в окно я пока только черное что-то вижу, потому что уже темно, а вообще мы, конечно, в окно видим днем замечательный пейзаж, вокруг окружены горами красивыми, ну такое... Марсианский пейзаж. Ни одного дерева нету нигде. Только камни, песок.
2: Да.
5: Вчера вот наблюдали песчаную бурю. То есть видимость 50 метров была. Мы тут дома спрятали, все окна закрыли.
4: Это совсем
5: очень
4: красиво.
5: Интересно было.
2: Действительно марсианский. А сколько градусов?
5: О, у нас уже весна пришла, недели две назад. Мы уже днем в рубашках ходим. То есть тепло, наверное, так 18 градусов днем, так 15 уже точно есть.
2: Весна – это типа в левом дальнем углу пейзажа распустился один эдельвейс.
4: На горном склоне.
5: Ну, я думаю, его уже давно съела корова. Тут навряд ли мы даже цветочка тут не найдем.
2: Понятно. Ну, хоть как-то, значит, Чипульдук вам дает там какое-то отключение, разнообразит пейзаж ваш душевный?
5: Конечно, это вообще для нас отдушина. Тут только одна какая-то несчастная радиостанция местная, по которой... Непонятно, что вещают.
4: И мы.
5: Какие-то разговоры, там, так, музыка.
2: А Чипульдук ведь очень монгольское слово. Вот если вы спросите, там нет сейчас монгольских товарищей рядом, вот спросить, с чем у них ассоциируется слово?
5: Сейчас рядом нет, но я обещаю поговорить. У нас как раз в университете здесь, где мы работаем, на кафедре поговорим. Тут много языков знают. И китайский,
4: я бы сказал,
5: японский, поэтому...
4: У меня с каким-нибудь экзотическим монгольским музыкальным инструментом.
2: Да, да, вот тут у Антона возникла версия, что это Чипульдук, это щипковый монгольский какой-то вот прибамбас.
5: Ну, может быть, может быть. Хотя они тут больше всего любят так называемый моринхур. Это такая...
4: Тоже хорошее название.
5: Домра, что ли.
2: Ага.
5: Да, домра двуструнная в головой коня, которая на грифе.
2: Вот. Двухструнная, это сильно сказано, да. Конечно. Однострунная было бы круче, но две струны для тех, кто еще ищет свой звук, свою ноту, а одна, кто нашел.
4: Это
2: хорошо.
4: Для продолжающих таких.
5: У меня тут две вещи спасает от тоски монгольской. Это радио Чипульдук, и еще я купил балалайку перед отъездом из России.
4: А балалайка три струны, да?
2: Балалайка...
5: Ну, три струны, но там... Две струны там одинаково же настраиваются, поэтому можно как сказать, что даже там две струны.
2: А вы нам сейчас какую-нибудь частушку на балалайке никак не сбрянчите?
4: Да что-нибудь, в общем, такое.
5: Сейчас, наверное, не получится. У меня вот эта дочка уснула, мы ее тоже притащили с собой.
4: Тогда нет.
5: Хотел рассказать историю, что я когда балалайкой засветился, меня монголы увидели, я практически через неделю меня уже пригласили, я выступал в театре. Мы собрали целый ансамбль, но это было очень круто. Я, конечно, сильно волновался, репетировал, тут по ночам сидел.
2: Отлично, вот, это в нашем стиле, да. В общем, мы общаемся с Михаилом, руководителем ансамбля балалайшников Монголии, пришел, город Хофт.
4: Пришел, увидел, победил, называется.
2: Ну что, картина замечательная. Будем знать, что у нас есть такое, так сказать, гнездовье в Монголии. Вам будем еще звонить в какие-то более урочные часы. И спасибо, что вы с нами. Спасибо за поздравление.
5: Спасибо за отношения.
4: И не поддавайтесь окружающей
2: тоске. Не поддавайтесь. Кто вас будет уговаривать переехать из Монголии в Гонконг, ни в коем случае.
3: Отмахивайтесь балалайкой.
2: Отмахивайтесь балалайкой, вот Андреич тут подсказывает. Все, тогда мы побежали дальше на другие параллели, широты и меридианы.
4: Спасибо вам.
5: Хорошо, спасибо за звонок. Всего вам доброго.
2: Счастливо.

addiction. For some can be different people.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: «Золотые включения» на радио Чипльдук.
1: Бостон, США. Аукцион Скиннер. Продажа жевательной резинки, прилепленной Элвисом Пресли к микрофону студии звукозаписи в Мемфисе.
2: Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

эфире куриные новости. По радио Чебурдук. Новый вид уголовного наказания появится в 2017 году. С 2017 года будет применяться новый вид уголовного наказания принудительная работа. Об этом вас поборник 4 октября сообщил заместитель по исполнению наказаний. Отметят наказание альтернативой лишению свободы. Ведомство также постарается учитывать квалификацию работников. Принудительные работы были включены в кодекс в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Это были куриные новости. В студии с вами на радио Чебурдук был Александр

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 15 часов 15 минут.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так.
3: Алло.
2: Алло, добрый день. А можно нам Сёму услышать?
3: Это я.
2: Сёма, здравствуйте. А Никита как у вас? Жив-здоров, подрастает?
3: Никита у нас молодец, Никита футболом занимается, вот. Сейчас на секции им витаминки раздают. Это, я как понимаю, Чип и Льдук.
2: Чип и Льдук, да? Чип и Льдук, правильно. Вот 3 года вы ждали звонка, и видите, мы тут как тут.
3: Ждал. Это, как говорится, ждали, дождались, да?
2: Дождались. Архангельск ведь, правильно, да?
3: Архангельск, он самый.
2: Никуда не переехали. Ну что у вас изменилось за эти 3 года, вот, кроме того, что Никита подрос?
3: А что там у вас написано про меня? Я не знаю, что изменилось. Много что за 3 года изменилось.
4: Вот именно что у нас написано.
2: Ну, с Юлькой какой-то контакт поддерживается?
3: А, конечно, с Юлькой контакт поддерживается.
2: Отлично.
3: Недавно.
2: Тоже ей привет, да.
4: Работа ваша как? Осталась на том же месте? Не переехали?
3: Ну, с работы там, знаете, так. То хорошо, то плохо. Сейчас все на самом деле не очень просто так.
4: Вы не унываете?
3: Ну, нет, не отчаиваюсь, нет, конечно. Кто отчаивается?
2: Ну, это вы с нас пример берете. Мы тоже так же стараемся. Вот, мы, правда, не спрашиваем конкретно, что за работа. Ну, зачем это, правда, нам знать?
3: Да,
2: вот.
3: Конечно.
2: Так же, как и слушатели. Они же не спрашивают, а вот как делается радио и что за всем этим стоит, правильно? Вот
3: ну, это. Хотя, я думаю, интересно было бы знать.
2: Ну, вообще интересно, но мы рассказывали, вот, например, у нас есть рубрика, как проходит сигнал от микрофона в студии до наушников или колонок слушателей.
4: А вот вы сейчас где находитесь?
3: А я в спортзале, у меня вот ребенок, Никита, о котором вы спрашивали. Ага. Мы его на секцию водим, футбол.
2: О,
3: вот,
2: ну-ка, а его, ну-ка, можно позвать?
3: А нет, мы вверху сидим с женой, а он...
4: А вы почеканить не можете, да, мячом? А он где играет сейчас, на падении?
3: Нет, он сейчас на полу попой сидит, витаминку кушает.
4: А его, он что, в запасе?
3: Не, в конце, маленький же сейчас, 3,5 года, им витаминки дают, как стимул для следующего... прихода.
4: А, ну мяч-то он знает, как выглядит?
3: Ну да. Мяч попинали сейчас.
4: Попинали. Ну что же.
2: Ну нам вот какие-то...
3: Вот вы звоните, как раз и тренировочка закончилась.
4: К чемпионату мира не успеете, конечно, подготовить спортсмена-то.
3: Да, вот к этому, а к следующему, я думаю, что надежда есть.
4: Ну да, в России скоро теперь будет еще один, наверное. Ну тому что же,
2: что-то спортивного какого-нибудь там крик какой-нибудь или удар там, по мячу какой-то.
4: Кричалка какая-нибудь есть у вас?
2: Речевка болельщиков.
4: Для сына-то как его зовут?
2: Никита.
4: Никита. Надо придумайте какую-нибудь кричалку для него, и в следующий раз обязательно мы его поддержим. Ему уж сколько будет лет-то, он уже будет играть. Как вы думаете, на воротах
3: когда
4: будет?
3: Он, когда у нас чемпионат-то будет?
4: В 18-м.
3: В 18-м? Нет, к этому мы не успеем.
4: Это мы поняли. А как планируется он на позиции правого полусреднего или в защите будет играть?
3: Мяч бы научился пинать, и то хорошо.
4: Ага. Ну, это так наши все футболисты считают, вот поэтому так все у нас и складывается, что вот это вот, да, есть ошибочное такое мнение, что главное научиться пинать. Вот, балду, и кто чего может, и околачивать. В общем, спасибо за звонок.
3: Это вам что за звонок? Я даже, честно, не рассчитывал, что мне когда-то позвонит ради Чип и Льдук. И ну, Юле большое.
2: Да, да, Юльке это спасибо. Что
4: большой
2: вот...
4: привет, может, она там да. В женскую секцию.
2: Ну, конечно, в общем,
4: тоже.
2: Главный герой нашего звонка все-таки Никита. И вот вы выращиваете его раз... под радио Чип и Льдук, это приятно. Да.
4: Он витаминку дососал, идите его забирайте.
2: Да, вы дело это не бросайте, витаминки все время ему давайте. Лучше натуральные, там, лето будет, черная смородина. Потому что я понимаю, в Архангельске не всегда... Ягода там северная, морожка всякая, морожка, где-то, хорошая. Наверное, рядом растет, брусника. Вот, поэтому...
3: Прямо вот сейчас выйдем, и прямо вот под ногами она растет.
2: Конечно, конечно. Разгребете снежок, и там все витамины. Вот. Ну, хорошо.
3: Архангельск...
4: Все,
2: вот, замечательно. Это кто крикнул там?
4: Это он и что, крикнул что? Сам.
2: Кто-то еще крикнул?
3: Это я крикнул это вам, ребята.
4: Тренер, очень, тренер.
3: Очень рад.
2: Ага.
3: Хорошо. Люблю.
4: Ну хорошо. Здоровья, Никите, всем привет.
3: Какой-то вот скидывал. Вы там эфиры вели, что вам поддержка нужна. Я скачивал и покупал, чтобы слушать в хорошем качестве ваше радио.
2: Да, спасибо большое, спасибо, Семен.
4: Ну да, будет какая-то возможность просто...
3: За то, что вы делаете, за то, что вы нас веселите, радуете своими шутками... Это для меня было большое открытие в 2008 году ваше радио услышать.
2: Ну, вот спасибо. Большим закрытием это не стало.
4: Будет возможность, вспоминайте и поддерживайте Чапальдук. И мы, соответственно, будем тоже высоко оранжевое наше знамя держать.
2: Высоко на орбите будем летать.
4: Да, да, да.
2: Угу. Вот.
4: Дважды желтознаменными будем или оранжевознаменными даже.
2: Все, Семен, спасибо, всем привет. Никиту поцелуйте в макушку.
4: Пока,
2: жене
4: пока,
2: привет.
4: Пока.
2: И Юльку Никита, тоже не забывайте.
3: Спасибо
2: пока,
3: вам большое.
2: Спасибо.
3: Всего хорошего.

0: Мэтт Дэймон как-то сказал:
1: «У меня есть одна договоренность с папарацци. Я не делаю ничего интересного, а они перестают меня преследовать. Если мы хотим давать Оскары по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести десятилетние перерывы между церемониями. На съемках фильма нет для меня ничего лучше, чем сидеть в углу и есть пончик. Господи, спасибо Тебе за те мои молитвы, которых Ты не услышал». Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

0: Руки прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

0: Мысль дня.
1: Больной нуждается в уходе врача. И чем дальше врач уйдет, тем лучше.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шопинг-центров Гонконга.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Московский метрополитен. 21 час 4 минуты. Переход на станцию Театральная. Струнный квартет театра «Ла Скала» собирает мелочь, не хватающую для завершения реконструкции здания Государственного Большого Театра.

Классика – это то, что все хотят прочесть, и никто не читает. Марк Твен.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

В эфире специальный выпуск программы для малых народностей больших диаспор. Что мы знаем о туньпынах? И кто, собственно, такие туньпыны? СМСки с такими вопросами все чаще и чаще приходят на нашу электронную почту. Чтобы найти ответы, мы попросили наших специальных корреспондентов и просто дружественных нам юзеров поискать по белу свету. Шли годы. И вот из центральной части юго-восточного анклава Тиу-Тиу, что рядом с полинезийским Камбалом, нам прислали уникальную запись. Последний туньпын Кахурло Бэйхэнгыч поет ритуальную песню охотников на прыгающих прыгунов. Заранее приносим извинения за качество записи, которая была сделана с помощью мобильного компаса.

О, синие прыгающие прыгуны, вы заслоняете желтое солнце, но стрела Туньпына найдет вас, и вы упадете к корням баутатов, а туньпыны съедят вас и возрадуются хорошему дню. Перевод Станислава Усова. На радио «Чипульдук» звучала ритуальная песня туньпынских охотников на прыгающих прыгунов, а рассказ об этом удивительном народе, которого, к сожалению, сегодня уже нет, ровно через неделю.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Здрасте, а вас беспокоит радио Чапыльдук, вот такое, например, как вам?
2: А, добрый день.
3: Добрый день, а мы попали в Краков?
2: Вы попали в Краков.
4: Хорошо.
3: D20.
5: Так, что?
2: D20 это Денис.
5: Денис, а лет что ли 20 уже там? Или...
2: Нет, у меня много в кошельке купюр номиналом 20.
5: А-а-а.
2: Это в Индии, у меня попросили их в индийскую школу детям географию показать. А вернули на следующий день и сказали, ты теперь D20. И понеслось.
4: А несется до сих пор?
2: Каждый день.
4: Несется каждый день.
2: Я думаю, когда бы уже, да, остановиться.
5: Смотрите, хорошо. Мы люди небогатые радио, поэтому интенсивно общаемся. Вы нам что-нибудь быстро или поете, или рассказываете, а то мы все займем время, а и будет неинтересно.
2: Хорошо, можно расскажу стихотворение тогда?
4: Давайте.
5: Ну, давайте уже тогда.
2: Написал его на День космонавтики, наверное, в году, может быть, 2017 или 2016, не помню точно.
4: Давайте.
5: Да.
2: Летит ракета вокруг земного света, а в ней сидит Гагарин. Простой советский парень. Летит он сквозь время и звезды. Все наркотики он презирает. Циолковский вместе с Ганешем пылинки с него сдувают. А где-то в это же время способный ребенок Маск. Днем и ночью видит он космос. Сознанием своим увяз. Хочет построить ракету. Запустить ее дальше всех. Расстояние сделать короче. А время подарком для всех. И вот он прыжок сквозь время. Маск на ракете летит. Гагарин. Конечно, Циолков. Каждая икона хранит. Ну вот.
5: О, мы...
4: Тема космоса, она обширна, безусловно.
5: Да, потом можно... мы же вообще радио Чапыльдук родилось в День космонавтики, вы знаете.
2: Этого не знал. Знаете что? Вы мне когда-то звонили в Вильнюс лет, наверное, 15 назад, когда я еще там в универе учился. И был день рождения у вашего основателя, и я ему передавал теплые слова. Хочу еще раз присоединиться и всем вам кучу всех хороших вещей пожелать. Доброты, мира, любви и гармонии кругом вас всех, вашего коллектива.
4: Ой, как здорово.
5: Спасибо, здорово.
4: Это все очень неосуществимо, но так мило. Спасибо огромное.
5: Да, ну, в общем, прямо мы должны будем этот стих выучить и положить на музыку.
4: А почему, да, космос, что вас так, чем манит?
2: А у меня, знаете, что я понял, что вообще как-то неинтересно уже так все. Не потому, что я там, типа, все познал и постиг, а вот хочется в космос самому полететь, посмотреть на Землю со стороны, недельку там полетать где-нибудь. И потом
4: давайте про Германа Титова. Очень интересная фигура. Будем ждать. Напишите, пожалуйста, проанализируйте, потому что то, как сложилась судьба Германа Титова, это и трагично, это и очень патетично. Это очень интересно. Я вам рекомендую. Гагарин, все понятно, он прекрасен. Но вот обратите внимание на космонавта номер 2.
2: Хорошо.
5: Все. Удачи. Хорошего вдохновения вашей поэтической,
4: надеюсь, что...
5: и прочей,
4: да,
5: работе.
4: Быстрее, чем через 15 лет, мы созвонимся в третий раз.
2: Отлично. Спасибо вам, всего хорошего.
5: Спасибо,
4: пока,
5: удачи.
4: Пока.
5: Пока.
2: До свидания.
5: До свидания.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, бим-тим, помаленьку.

0: Знаете ли вы, что во Вселенной существует планета, почти целиком состоящая из меди?
1: Из меди. Мало того, внутри у нее нет ядра, так что она практически полая, пустая внутри.
0: Атмосфера на ней также отсутствует, поэтому...
1: Поэтому каждый раз, когда об нее ударяется какой-нибудь метеорит, по всей галактике раздается сильный звон.
0: Как будто кто-то ударил в огромный медный таз.
1: Медный таз!
0: Космическую миссию Земли туда направлять, конечно, никто не собирается, поскольку у метеоритов вокруг носится очень много. Так что...
1: Так что из-за постоянного сильного звона и грохота жить поблизости от этой планеты совершенно невозможно.
0: Точное местоположение этого астрономического объекта установить пока не удалось. Поэтому...
1: Поэтому слышен лишь звон, но мы не знаем, где он.
0: Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло,
4: Сан-Франциско?
3: Алло.
4: Сан-Франциско?
3: Да-да.
4: Очень здорово.
3: Да-да.
4: Вы ведь Игорь, правильно?
3: Я Игорь, да. Кем у меня честь?
4: Это здорово. А вы знаете, вам звонит некое радио Чипльдук. Вы не слышали о таком?
3: Нет, не слышал.
4: Не слышали. Ну вот давайте
5: друзей, значит.
4: Считать, что вы его теперь о нем точно услышите. Это мы. Вы в прямом эфире этого радио, и слушают вас в почти 2000 городов на всех континентах, правда, через интернет. Вот, да. А мы знаем, что у вас недавно, по-моему, был день рождения или нет?
3: Да, с трудом отметил.
4: Ну вот, с трудом. А у нас почти рядом с вами тоже был день рождения.
3: Можете...
4: Вот мы взаимно, видите, как хорошо друг друга поздравили. Вы знаете что, поскольку вот нам сказали, что вы читаете Бродского на память, но при этом вы можете, конечно, включить там Wi-Fi и прочитать кого угодно, даже Гомера, мы будем верить, что вы его тоже на память читаете. Поэтому давайте, может, вы нам что-нибудь музыкальное из Сан-Франциско по нашим заявкам.
3: Круто.
4: Можете какой-нибудь звук нам поставить, чтобы мы поверили, что это Сан-Франциско?
3: Чтобы поверили, что это Сан-Франциско.
4: Да, просто телефон поднесете к колонкам, это пойдет в эфир. И в таком замечательном качестве мы практикуем, люди слушают музыку.
3: Это какой-то прикол каких-то моих друзей.
4: Прикол, не прикол, это действительно радио Чипльдук. Вы там знаете, а то сейчас вы какой-нибудь номер отчебучите, я серьезно, нас закроют.
5: По всей видимости, дали ваши друзья,
4: друзья,
5: ваш телефон, но я думаю, что вы их вычислите.
4: Но Алена вам передает привет.
3: А какая именно Алена?
4: А вот это вот
6: хороший вопрос.
4: А вот она на ко. Узнали Алену?
3: Понятно. Ну да, знаю Алену на ком.
4: Но Алена почему-то просит передать вам самые нарциссовые поздравления. Вот эта формулировка меня озадачила. Это, конечно, вопрос к ней.
3: Да, я понял, кто это. Это одна единственная Алена.
4: Да. Ну что, вы пока надумали, что вы нам заведете?
3: А вот слышите шум Сан-Франциско, нет?
4: Ну, отдаленно слышу, причем угол... Нет, не могу распознать номер улицы.
5: А, что-то там доносится.
3: Ну, номер неудивительно. Ну, давайте я что-нибудь действительно прочту из Бродского. Очень интересно, что это за прикол такой.
4: Давайте, ну, прочтите нам.
3: Сейчас я, наверное, на память мне сложно будет. Сейчас я открою любимую книжку, что-нибудь короткое.
4: Давайте, любимая книга. Это книга о поваренной соли, хотел сказать.
3: Поскольку вы радио с таким забавным названием, я вам прочту маленький кусочек из двух.
4: Вы запомнили название-то хоть? Название запомнили?
3: Нет, я запишу, подождите.
4: У нас простой адрес 4duk.ru. Четверочка пишите, четверка.
3: Так.
4: Дальше DUK.
3: Четверочка DUK и дальше
4: что? .ru. И все, попадаете на наш сайт, там находите «Слушать». Выбираете в эфир и слушаете либо в плеере, либо в браузере. Потом дальше долго, года два разбираетесь, какие кнопки что означают, что там правильно нажимать. Но в эфире онлайн вы можете слушать 24 часа в сутки.
5: Транскрипция, она звучит как Чипль.
3: Давайте я вам ваш дюк прочту тогда кусочек из Бродского. Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь, и обожаю хаос. Их бин хотеть геноса офицерам, демцайт сумфаус коротко шпацирам. Не подчиняясь польской пропаганде, он в Кракове грустил о Фатерлянде, мечтал о философском диаманте и сомневался в собственном таланте. Он поднимал платочки женщин с пола, он горячился по вопросам пола, играл в команде факультетов пола. Он изучал картежный катехизис и познавал картезианство, сладость, потом полез в артезианский кладезь, концентризма, боевая хитрость, которой отличался Клаудевец, была ему должно быть незнакома, поскольку Фатер был краснодеревец. Ну, и так далее.
4: Да, премьера, ну, Бродский впервые на радио Чипльдук. Ну что, спасибо. И впервые был Игорь на радио Чипльдук. Радио Чипльдук впервые было в Сан-Франциско. Да, в Сан-Франциско.
3: Да, прекрасно. А можно передать самые нежные поцелуи любви и благодарности Алене, которая ко.
4: Ну, она, наверное, слышит вас. Значит, а если мы это запустим в ротацию, в тяжелую ротацию, так раз 8 в день, то она это точно услышит в течение ближайшего года.
6: Тогда давайте я скажу следующее. Аленочка, я тебя люблю.
4: Во как.
5: Ну, не зря позвонили.
4: Мы стыдливо тактично отвели в сторону уши.
5: Да, закрыли глаза.
4: И вот как хорошо, что мы узнали друг друга. Вот, живет такой парень в городе Сан-Франциско.
7: В простом городе Сан-Франциско.
4: И есть такое радио. Надеюсь, что вы тоже как-то подтянете, подзавербуете еще там.
7: Заходите на огонек.
6: Обязательно. Пойду туда.
4: И орден монахов-францисканцев... Сан-францисканцев будет шириться.
6: Отлично. Спасибо, ребят. Хорошо.
5: Счастливо.
7: До свидания.
6: Пока.

0: Уважаемые юзеры, на радио «Чип и Льдук» проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции «Чип и Льдук».
1: Quick News на радио «Чип и Льдук».
2: Начинайте.
3: Добрый день. В студии диктор Маргарита Козлова. В эфире актуальные новости.
4: Вот, кстати, хорошо вы сказали, что диктор. Здесь не указано ударение. Но вы правильно произнесли, потому что вы уже знаете, вы, видимо, кастинг не первый раз проходите. Диктор, правильно.
3: Просто это моя мечта быть диктором.
4: Вот и замечательно. Посмотрим, как вы себя покажете, а там уже пригласим вас. Продолжайте.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики. Жителям Нью-Йорка.
4: Ну, такой городок есть.
3: Да, я знаю. Жителям Нью-Йорка предложили
4: колокольчики. Неужели такое трудно?
3: Жителям.
4: Еще раз давайте, жителям. Какой город? Мы уже забыли, какой город. Маленький городок. Давайте еще раз. Жителям.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики по щиколотку.
4: На щиколотку.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики на щиколотку для отпугивания.
4: Отпугивания.
3: Для отпугивания крыс.
4: Все смешного здесь, я не понимаю.
3: Ну,
4: крысы.
3: Не страшно.
4: Неужели крысы так смешно?
3: Это страшно.
4: Давайте продолжаем.
3: По статистике, в Нью-Йорке на каждых двух жителей приходится один крызун.
4: Один грызун,
3: один
4: правильно.
3: Грызун, наверное,
4: приходится,
3: да?
4: Ну, можно.
3: Один грызун.
4: Ну, хорошо, это уже ваша инициатива, потому что можно и так.
3: Ой, листочки потерялись. В американском мегаполисе. Сейчас, подождите, я сосредоточусь.
4: Нельзя спотыкаться на каждом слове, понимаете? Тогда слушатель не поймет смысла фразы. Все-таки должна же какая-то быть слитность, беглость, понимаете? Музыка, в конце концов.
3: Я понимаю,
4: это же очень
3: красиво. Я же буду делать.
4: Это же, ну, красиво старались.
3: В американском мегаполисе крысы давно чувствуют себя хозяевами улиц.
4: Так.
3: Но их господству приходит конец.
4: Конец приходит им, правильно?
3: Там придумали новое средство для отпугивания агрессивной живности от прохожих.
4: Правильно.
3: Колокольцы непростые, они имитируют пронзительные звуки.
4: Ну, можно звуки, кстати. Ну, здесь...
3: Звуки, которыми крысы предупреждают друг друга об опасности.
4: Можно об опасности предупреждают. Угу. Хорошо.
3: Ну, вы как-то уже определитесь.
4: Нет, определяться будете вы.
3: А на каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере. Серия колокольчика.
4: Принтер. Вы что, не знаете прибор такой? Устройство домашнее?
3: Знаю.
4: Ну вот, на 3D-принтере.
3: На 3D-принтере.
4: На каждом браслете есть что?
3: На каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере колокольчика. Причем дизайнеры постарались так, что аксессуар не просто отпугивает крыс, но и выглядит стильно.
4: Да, выглядит стильно.
3: Крысы Нью-Йорка – это не просто грязные грызуны. Это культурное.
4: Культурное.
3: Наследие города.
4: Города.
3: Города. Извините.
4: Города, огорода.
3: Есть даже городская легенда, которая гласит, что было время, когда крыс здесь было в 5 раз больше, чем людей. Крысы известные переносчики.
4: Переносчики.
3: Переносчики болезнетворных вирусов и блох, у которых своих вирусов выше крыши.
4: Хорошо.
3: И они готовы поделиться ими со всеми.
4: Ими. Здесь, ну, это так, желающими
3: и нежелающими.
4: Здесь, кстати, вот разные ударения. Со всеми желающими... Нет, простите, сам ошибся. Со всеми желающими и нежелающими.
3: Ой, как это запомнить-то?
4: Ну, хорошо, постепенно потом.
3: Желающими и нежелающими.
4: Вот,
3: вообще даже странно, что колокольчики...
4: Странно. Вообще
3: даже странно, что колокольчики...
4: Колокольчики.
3: Колокольчики вот. На щиколотку в Нью-Йорке изобрели только в
4: 2020-х.
3: В 2020-х.
4: Нет, знаете, наверное, правильнее все-таки в 2020-х.
3: В 2020-х.
4: Ну, в общем, талько недавно, правильно?
3: Талько недавно. Талько...
4: В этом году.
3: В этом году.
4: В этом году. Году.
3: В этом...
4: Вы меня даже самого, видите, попутаете.
3: Это были новости на радио «Чип и Льдук». В студии была Маргарита Козлова. До новых встреч и берегите себя.
4: Берегите себя.
3: Берегите себя.
4: В студии был корректор Казимир Морочич. Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: С вами действительно мучаешься тут. Сколько же это можно вот таких вот? Кастинг следующий.
1: Quick News на радио «Чип и Льдук».
5: На
2: Заклинаю я вас, хмары, громы и громовиці, я посилаю вас на ліси і води. Тут у вас немає сили, немає сили!

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

0: Люди редких профессий. Что мы знаем о них? В сегодняшнем репортаже мы познакомим вас с представителем очень редкой, но такой нужной профессии. Слово нашему корреспонденту Климу Стукову. Клим.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я нахожусь в аквапарке «Цунами» города Новороссийска. Сегодня я расскажу вам о человеке редчайшей профессии, который день изо дня, порой рискуя жизнью, честно и мужественно выполняет свой долг. Позвольте вам представить старшего научного сотрудника аквапарка «Цунами», заслуженного ихтиолога Новороссийска Трофима Гладко. Трофим, несколько слов о вашей работе.
2: Я вот уже много лет работаю в аквапарке, а точнее в скотариуме.
1: Ты где-где?
2: В скотариуме. Это такое место, где обитают электрические скаты.
1: Понятно. Ну и в чем же заключается ваша работа?
2: Я подзаряжаю током электрических скатов, у которых по каким-либо причинам упало высокое напряжение.
1: И, по всей видимости, стало низким, да?
2: Да, ну да. Да,
1: вот это очень интересно. Скажите, а как давно вот у вас появилась такая редкая тяга к подобным обитателям морей и океанов?
2: Ну, своего первого электроската я подобрал, когда мне было 6 лет. Я нашел его в море, где мы с ребятами ловили раков. Скат был маленьким, 2-3-месячным от силы, очень худым, грязным, и, судя по всему, он отбился от стаи.
1: Бедняжка.
2: Да. Я его принес домой, измерил отцовским вольтметром напряжение.
1: Так и что?
2: Представляете, какое было у малыша напряжение? Всего в 1 вольт.
1: И что же вы сделали?
2: Мы с мамой сразу же засунули его хвост в розетку. Скат тут же радостно заурчал, приветливо завилял хвостом и сладко задремал в тазике.
1: Потрясающе. Ну и сколько же он у вас прожил?
2: Он жил у нас 9 лет и умер от короткого замыкания в возрасте 12 лет.
1: Замечательно. И как же происходит сам процесс зарядки?
2: Знаете, давайте я вам лучше покажу, лучше один раз увидеть. Гришка! Гриш!
1: А, это Гришка плывет,
2: вот,
1: да?
2: Вот он, да. Это мой любимец. Скотёныш Гришка.
1: Ну какой же он скотёныш? Это скотище такой.
2: Ну
1: просто,
2: да, отъелся.
1: Да,
2: вот, вы знаете, вот мать отказалась кормить его током, когда ему было всего 3 недели.
1: Ну это скотство какое-то.
2: Ну скотство, вот такая просто, мать, да. Скотина попалась.
1: Ну да, другого слова не подберешь.
2: Понимаете, в чем проблема? От генератора я его тогда заряжать не мог, он был слишком маленький. И мне пришла в голову идея. Я пропустил через мясорубку батарейки в 9 вольт и кормил его с руки. Вот так.
1: Паштет из батарейки.
2: Да, вот рода, смотрите, да? Какой богатырь вымахал.
1: Да.
2: А вы знаете, что Гришка сейчас не прочь полакомиться паштетом из батареек? Не хотите его сами покормить с руки?
1: Знаете, я после вас. Сначала вы, а потом, наверное, я попробую.
2: Ну ладно, ноги боятся первый раз. Иди сюда, мой хороший, иди. На, покушай, подкрепись. Умница.
1: Ну что же, вот на этой оптимистической нотке позвольте мне завершить небольшой рассказ о большом человеке редчайшей профессии, подзаряжальщике электрических скатов из Новороссийска Трофиме Гладко. Клим Стуков. Специально для радио «Чиплюк».

внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Свод органолептик, о пользе брюха. Не быть со мною, область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастье соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так сохнут вещи.

0: как сохнут вещи на морозе, дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: И бог весть что, поскольку подменили объект счастья.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло,
3: да. Добрый день. Простите, пожалуйста, добрый мы вас день. Не отрываем. Вы сейчас, может быть, где-то в театре, в оперном? Нет, не на репетиции?
4: Нет, не отрывайте.
3: Нет. А вы действительно вот оперный певец, да?
4: Еще не очень.
3: Не очень? Но балуетесь этим, да?
4: Ну, можно и так сказать, да.
3: И бас у вас такой диапазон, да, музыкальный?
4: Да.
5: Ну, раз вот вы еще не очень, вы можете нам показать, как это будет?
4: Да, а кому вам?
3: Значит, есть такое радио, называется радио Чипальдук. Радио Чипальдук.
4: Чипальдук, очень оригинальное название.
3: Вы могли его не знать, а могли и знать, но вы не знали, да? Ну,
4: да,
3: будете знать, тем более, что теперь вы сможете себя там услышать, в том случае, если вы нам действительно сейчас споете. У нас есть такая рубрика «По нашим заявкам».
5: А ваши друзья, которые явно слушают радио Чипальдук, смогут вас там услышать и придут к вам, скажут: «Мы вас тебя слышали по радио Чипальдук».
4: Ага.
3: Это очень высокая, так сказать, степень признания. Итак, значит, мы тогда вам заказываем спеть что в диапазоне баса?
5: Да все. Да,
3: давай что-нибудь, какую-нибудь тенорную вещь так, закажем, не чтобы надо. Не было, чтобы жизнь не казалась сахаром.
4: Тенорную вещь?
3: Закажем тенором спеть.
5: Зурбаган.
3: Фальцет. Да, закажем фальцет. То есть человек, чтобы напрягся.
5: Демиса Русоса, да. Демиса Русоса, спойте нам. Нет, ну давайте, чтобы вам было комфортно, чтобы вы...
3: В своей тарелке.
5: В своей тарелке почувствовали себя.
4: Давайте лучше что-нибудь теноровое.
5: Давайте теноровое, действительно, чуть-чуть.
3: Все-таки, вот видишь, я и предлагал.
5: А что у вас любимый? Кто у вас любимый тенор?
4: Любимый тенор — Марио Дель Монако.
5: Ух, вот отлично. Сейчас и познакомимся.
3: Угу.
4: Начинать петь?
5: Да, конечно, да, начинайте.
3: Давайте, чтобы я вас смог объявить, вы представьтесь хотя бы имя ваше.
4: Даниил
3: из, я так полагаю, Воронежа, да? Из Воронежа?
4: Да, Воронеж.
3: Воронеж у нас, потому что там целая группа друзей веселого психиатра.
4: Я понял.
3: Даниил.
5: Даниил, можно.

0: Так.
1: Просто ласкало, ласкало, да. Марио Дель Монако, Даниил Дель Монако был из Воронежа, друг веселого психиатра.
2: Да, почти театр. Угу.
0: А вы учились профессионально или вы еще только вот... В каком вообще вы состоянии?
2: Да, да, я учусь, да, еще учусь.
0: Угу. В Воронежском...
2: музыкальном училище имени Ростроповичей.
1: А дальше дорожка ваша в Москву, в шоу «Голос» на Первом и далее со всеми остановками.
2: Надеюсь, нет.
1: Нет? Ну, хорошо. Да. Видите, вы на более высокую ступень поднялись. Вы звучите в эфире радио «Чипыльдук». Это вам не...
2: Вот это... Да. Да, это апофеоз того, что я хотел.
1: Вот, вот.
0: И, Даниил, когда от бедра будете идти мимо веселого психиатра одного хотя бы, вы так ненароком... Слыхал? А что такое?
2: Да, понятно, понятно.
1: И такое снисходительное. Басом только. Ну что же.
0: В общем, мы не подкачаем. Вы справились с заданием очень качественно. Поэтому будем вам еще названивать.
2: Спасибо.
0: Да, и вы что-то уже тогда подготовьте нам из более, может быть, экстремального или, наоборот, вкрадчивого какого-нибудь персонажа. Вспомним.
1: Все, ступайте дальше по делам.
0: Даниил, да, ступайте, ничего тюнить и выколоть.
1: Сегодня
0: не
1: уже
0: будем,
1: больше ничего
0: нормально.
1: Серьезного не надо на самом деле делать. Отдыхайте, вы сегодня уже свое отработали.
2: Ага, спасибо.
1: До новых встреч в эфире.
2: Спасибо, спасибо.
1: И привет всей компании ваших веселых психиатров. Пока.
0: Пейте теплое, все, берегите голос. Счастливо.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

Grazie.

в эфире радио Чипальдук. И следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42-го размера.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Unlimited. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Unlimited. Чипльдук.
1: Радио
0: Чипльдук. Радио Чипльдук.
1: Радио
0: с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук.
2: Взрослая неожиданность.
0: Чипльдук.
1: Радио
0: Чипльдук. Радио Чипльдук.
1: Радио
0: последнее творческое объединение. Чипльдук.
2: Радио
0: взрослая
2: неожиданность.
0: Радио Чипльдук. Чипльдук.
1: Радио
0: пока не догонит.
2: Радио
0: Unlimited.
3: Товарищи,
0: последнее
3: Чипльдук.
2: Творческое объединение.
0: Радио
3: Чипльдук.
0: Радио
2: Чипльдук.
3: Чипль будет дух.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Радио Чиплетук. С неограниченной безответственностью.
1: В марте текущего 919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире так называемые новости на радио Чипель почему-то Дук. Неприятный так называемый сюрприз для почему-то нечистых на руку чиновников и так называемых бизнесменов, всех ранее зачем-то судимых за взятки и прочие так называемые злоупотребления, МВД так называемой России почему-то занесло в реестр дисквалифицированных лиц. Зачем-то с 1 апреля путь в руководство так называемых предприятий и компаний почему-то лежит через эту базу данных. И шефом уже не сможет стать так называемый человек, почему-то осужденный ранее за получение зачем-то взятки, уклонение почему-то от уплаты так называемых налогов, зачем-то отмывание так называемых денег, почему-то мошенничество или банковские зачем-то аферы. Это были почему-то новости на так называемом радио Чипль зачем-то Дук.
0: Это были как бы ньюс на радио Чипль Дук.

Lounge. Well, one time or two, I don't know, I'll just be taking

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Ночное вещание на радио Чипльдук.
1: В эфире наша рубрика «Ночное вещание».

0: В рубрике «В помощь засыпающим» сегодня мы знакомим вас с описанием пути следования аудиосигнала от микрофона в студии радио «Чип и Льдук» до источника звука радиослушателя. Итак,
1: обогащенная гармониками и обертонами творческой личности, звуковая волна колеблет диафрагму динамического микрофона, внося возмущение в электромагнитное поле катушки индуктивности. Согласно третьему уравнению Максвелла, в тоненьких, почти неразличимых невооруженным глазом проводках возникает электрический ток. Радостно бежит он по экранированному балансному кабелю производства фирмы «Канар», предчувствуя усиление. Благодаря балансной системе включения защищенный от помех сигнал проникает в голосовой процессор, где чуткие руки звукорежиссера придают ему неповторимую окраску и звучание радио «Чип и Льдук». Не просто найти оптимальное сочетание входного и выходного усиления, порогов срабатывания компрессора, эспандера и деэссера, но наш звукач – тертый калач. И вот уже она, одетая в нарядное платье «Звуковая волна», бежит по экрану компьютера Apple Mac G5. Эта звуковая карта взяла на себя тяжелую миссию по преобразованию старомодного аналогового сигнала, идущего по проводам, в цифровой саунд, который может разговаривать на равных с любым современным носителем информации.
0: Сегодня релаксировать и отходить ко сну вам помогает детальное описание пути прохождения аудиосигнала от микрофона в студии радио «Чип и Льдук» до источника звука нашего радиослушателя.
1: Теперь уже без проблем маршрутизируемый протокол TCP/IP возьмет на себя доставку звука, сохраненного в формате WAV, на винчестере на сервер, работающий под управлением системы FreeBSD 8.1. Разумеется, в этом ему помогут плата сетевого адаптера и сетевой кабель. Маршрутизаторы просчитают траекторию движения и укажут самый близкий путь нашему путешественнику. Разбитый на пакеты, потечет звук в хранилище, музыкальную базу радио «Чип и Льдук», где попадет под строгий присмотр музыкального продюсера, который разместит его согласно табелю о рангах и занесет на скрижали программы, составляющие расписание. Вдохновленные творческим порывом музыкального редактора, в тройном экстазе сольются эфирная программа, написанная на языке C++, виртуальная звуковая карта и наш старый знакомый аудиофайл. Породят они звуковой поток, который надо сжать с помощью кодека Fraunhofer Embed Layer 3. Потому как интернет-канал еще недостаточно широк.
0: В рубрике «Помощь засыпающим» мы знакомим вас с маршрутом прохождения радиосигнала от микрофона, находящегося в студии радио «Чип и Льдук», до барабанной перепонки нашего юзера.
1: Займется сжатием программы Shoutcast DSP. И подавать кушанье слушателям будет сервер Icecast KH29. Минуешь юзер-провайдера, потечет звук широким потоком на опорный узел 9 Московской междугородной телефонной станции. Возьмутся за работу DNS-узлы MSK-9, установленные в 7 федеральных округах России, а также в странах Европы, Азии и Америки. Благодаря использованию технологии IP Anycast Обращения пользователей интернета к доменным зонам клиента произведутся к ближайшему DNS-узлу сети по наиболее короткому сетевому маршруту с максимальной скоростью отклика. По дороге к слушателю нашему звуку попытаются помешать сетевые атаки, локальные аварии и злые хакеры. Но технология IP Anycast обеспечит взаимозаменяемость DNS-узлов, повысит устойчивость службы DNS и прогонит хакеров. Закодированный звук придет на центральную станцию, оснащенную большой антенной около 9 метров. Центральная станция передаст сигнал на спутник Ямал-201, экспресс АМ-22, Интелсат-7. Он его принимает, усиливает и отправляет обратно на Землю, где он принимается другой центральной станцией и отправляется дальше в Интелсат. Если правильно выбрано место установки, рассчитано Азию, то успешно преодолев фаербол и обратное декодирование, радиочипоизвук наконец-то вольется в уши нашего слушателя. То есть в ваши уши, дорогой слушатель, прямо в данный момент. Вот таким долгим путем прошел сейчас мой голос к вам, дорогой слушатель. Но вы этого уже не

Рассвет – это время, когда здравомыслящие люди ложатся спать. Амброс Бирс.

0: Zij helpt het. Keep dok. Sipje dok. Sipilduk.
1: Radio.
0: Sipilduk.
2: Sipilduk.
0: Sip.
2: Twi. Heel.
0: Duk. Sipilduk.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть. Вижу, нормальное.
0: Сипилдук.
2: Сипилдарик. Дарик.
0: Дук.
1: Чипельдук.
2: Чипельдук.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.
4: Инфотайм.

0: Ночь на радио Чиплитук.
1: Новое слово
2: в IT-технологиях и нейролингвистическом программировании.
3: Честь Эквалайзер.
4: Честь Эквалайзер.
3: Аудиопримочка. Специальное приложение на смартфоне, трансформирующее речь вашего собеседника исключительно в комплиментарную и льстивую. В последних версиях устройство также источает чистый мед и может прилипать к уху. Честь Эквалайзер.
5: Честь Эквалайзер.

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.
1: Glittering painted eyes.

0: Huh? What's good? Chipel Duke? Ashkumuk?
1: Chipel Duke Ashkumuk?
0: Chipel Duke Ashkumuk? Ashkumuk? Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ex-Bitchy Kemler Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

0: Советы садоводам. Сейчас весенний, летний, осенний сезон. Многие проводят много времени на своих садовых участках, и поэтому небольшая рубрика «Для вас, дачники». С ней познакомит вас наш ведущий специалист Кирилл, но без корректора.
1: Заведы с задофотом.
2: Без корректора.
1: Мини-дрябки. Езри в сапом загу остается все римше зюма, освепещенного цолсом не менее сеждива мечцов врень, а фырумать поп дрябки гузды и фередья, сжимающие овещению, не хочется, то суфес думит кругое режефие. Обретелиде зеста горомы овещены цолсом на илобную часть дня, и разлопожиде на этих пламяшках мини-огоропники, один или родив 5 метров лопщидью, и в таком злуме ужохивать за такими дрябками ропщи. И ему же один зафет. Китайский лежомрик. Лежомрик облабает не только цепельными свойствами, но ужомит замипствоваться как эпилент декора на тасочке. Вызатив его у шалабасара, вы со сременем заздорите шифую и изрыгагать.
0: Ну что ж, спасибо, Кирилл. Просим извинения за дощупанные отпечатки, поскольку наш корректор сейчас в отпуске, и Кирилл выступал один. Ну что ж, до новых встреч. Всего хорошего.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Галазалин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдук. Последнее

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: веселая картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.